0: Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: «Маяк».

0: Аудиосторис.
1: В Западной Европе 14 столетия мужские кальсоны оснащались особыми кармашками, предназначенными специально для размещения в них интимных мест – гульфиками. Их шили таким образом, чтобы подчеркивать, а не прятать достоинство владельца. Иногда их набивали дополнительными слоями ткани, стремясь визуально увеличить объем. Кроме того, гульфики богато декорировали вышивкой, бисером, жемчугом и даже драгоценными камнями, использовали дорогие материалы вроде бархата и украшали различными застежками и шнурками. Гульфики присутствовали даже на рыцарских доспехах, где выполнялись из металла. Особенно популярной эта тенденция стала около середины XVI века, но вскоре начала постепенно сходить на нет, окончательно утратив популярность к концу столетия. Однако чрезмерная демонстрация мужских достоинств вызвала резкую критику среди представителей консервативных кругов общества. Писатель Франсуа Рабле высмеивал подобные манеры одежды в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», опубликованном в 1532 году. Даже памятники умершим знатным людям порой подвергались изменениям. Когда общественные представления о приличиях изменились, было принято решение удалять гульфики с изображений усопших на могильных плитах и статуях.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Аскеза – это добровольный отказ от определенных удовольствий или потребностей. Термин происходит от греческого слова «аскео», что означает «упражнять». Аскеза может быть кратковременной, как пост, или долгосрочной, на год, например, или долгосрочной. Аскеза часто применяется для укрепления духа и достижения целей, например, подготовки к экзамену с отказом от алкоголя и развлечений. Важно иметь конкретные и достижимые цели, чтобы избежать хронической неудовлетворенности. Например, цель стать более организованным для успешного завершения проекта, ясная и выполнимая. Аскеза подразумевает ограничения, которые действительно сложно переносить, поэтому полный отказ от алкоголя не будет аскезой для того, кто редко пьет. Со временем ограничения могут стать привычными и приносить удовольствие. Однако важно, чтобы изменения не вызывали чрезмерного стресса. Изначально аскеза была частью религиозных практик. Сегодня вокруг нее существует множество мифов, например, о договоре с миром, когда человек надеется получить что-то взамен за свои ограничения. Однако такие ожидания иллюзорны. Успех зависит от реальных действий, а не от магии аскезы.
0: Audio Stories.

Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.